0: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
2: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию, и может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
1: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
2: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
1: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
3: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
1: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
4: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
1: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
6: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
7: да, и
6: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
0: Главные новости дня.
1: Трамп едет к Си. Пекин официально подтвердил дату визита президента США. В повестке встречи – Россия и Иран. Что задумал Трамп? Китай официально объявил дату визита Дональда Трампа с 13 по 15 мая. Сообщается, что президент США прибудет в Китай в среду вечером, а в четверг состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после которой лидеры посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
8: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
1: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
9: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
1: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только у «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью».
1: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
7: митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду «Бурятии», специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
12: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация, все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти и потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальное доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что это эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
11: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
13: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, Ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации,

всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто, машины не те, все не то, интернета нет, GPS не работает и масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники с той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там, ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился. После того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая.

0: мая на праздник Победы, ты не покажешь ни другой Победы, довоевались господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
3: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
2: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
2: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
2: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алмейкевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
7: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
6: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
8: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
6: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
9: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
6: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
10: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают: это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
6: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал «Лейб-Гусар» про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
12: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри, не интересует, то все вполне логично и закономерно.
11: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
12: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
11: Военкор Котенок и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
13: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
14: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
6: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
15: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
6: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
16: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
6: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
17: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общались с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
11: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
12: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противником. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Обучение напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель – выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
11: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
18: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
21: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были написаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
20: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
22: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать? Нет, никак.
19: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
3: Да, цифра просто дикая.
0: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор, но это катастрофический антирекорд.
3: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
0: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
3: Угу.
0: А здесь сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
3: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
0: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить. Потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
3: Да, там потери составили 81% за сутки.
0: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди и почему они так быстро заканчиваются?
3: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни. Плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
0: Люди с огромными долгами.
3: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
0: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и отличать гранату от камня.
3: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
0: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
3: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
0: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
3: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
0: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, ну, настоящая социальная катастрофа.
3: Абсолютная катастрофа.
0: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике. Но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
3: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
0: Из администрации президента.
3: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
0: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
3: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
0: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности, на основе этих фальшивок приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
3: Точная аналогия. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. просто чтобы его не сняли с должности.
0: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которую российская армия на самом деле даже не контролирует.
3: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
0: То есть демография просто не сойдется.
3: Демография безжалостна. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
0: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
3: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
0: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия — это просто бесконечная масса брони.
3: О, да. Танковые клинья до Ла-Манша.
0: Да. Эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
3: Они врезаются в технологическую реальность 21 века. А в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
0: А на чем?
3: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
0: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
3: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
0: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
3: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
0: 60 километров? Ничего себе.
3: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места. В крышу, в мотор.
0: Поэтому гольф-кары — это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
3: Да. Билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
0: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы и через Китай, через Казахстан.
3: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
0: Вот-вот. Почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
3: Потому что сказки про чипы из стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
0: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
3: Да, это был сильный удар по доходам.
0: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
3: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
0: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
3: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
0: О развитии там вообще речи не идет.
3: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
0: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
3: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
0: Они получили затяжной позиционный тупик – бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
3: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном – в образе силы.
0: Слушай, а как на это реагирует Кремль на системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся».
3: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
0: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря Пескова 1 апреля 2026 года.
3: Символичная дата.
0: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и с серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на метр.
3: Слушай, ну это же классическая истерика от бессилия. Когда реально физическая сила иссякла, когда ты не можешь ничего сделать на земле, ты пытаешься компенсировать это максимально агрессивной, надутой риторикой.
0: Типа, отдайте нам то, что мы физически не способны у вас забрать.
3: Именно. Психологически это объяснимо, но политически это ловушка. Если мы делаем прогноз на ближайшие годы, коридор для политического маневра у российской власти сузился до ушка иголки.
0: Элиты это понимают.
3: Конечно, те самые люди, которые управляют финансовыми потоками, регионами, заводами, они же не дураки. Они начинают осознавать весь масштаб этого системного тупика. Власть не может признать необходимость оперативной паузы.
0: Потому что в парадигме диктатуры это будет означать слабость.
3: Да, признание провала. Но у нее и нет никаких физических ресурсов для продолжения этого бессмысленного наступления. И что делают элиты в такой патовой ситуации?
0: Саботируют.
3: Да, в исторической перспективе такая ситуация неминуемо ведет к росту внутреннего саботажа. Аппарат начинает спасать сам себя. Они имитируют бурную деятельность, рисуют красивые отчеты, подписывают указы.
0: А на деле саботируют реальные решения, просто готовясь к моменту обрушения.
3: Точно.
0: Ну что ж, давай подводить итоги этого разбора. Мы препарировали тактику, технологию, экономику и вот этот трещащий политический фасад. К чему все это объективно идет в сухом остатке?
3: Если синтезировать все факты из тех документов, что у нас на столе, вывод звучит предельно жестко. Весенняя кампания 2026 года – это не просто локально проигранная битва. Это точка невозврата для всей системы.
0: То есть возврата к норме уже не будет?
3: Нет. Российское государство прямо сейчас платит жизнями сотен необученных людей за каждый квадратный километр руин. И параллельно, абсолютно безвозвратно, сжигает свое технологическое и экономическое будущее. Из этого штопора уже нет выхода в рамках текущей модели. Механизм сломан, и он перемалывает сам себя.
0: Знаешь, изучив все эти отчеты об остановленных штурмах, сгоревших китайских гольф-карах и судах между военными заводами, у меня крутится в голове одна очень циничная мысль.
3: Какая?
0: Возможно, настоящий финальный коллапс этой системы произойдет вовсе не от прорыва фронта в окопах под условным Краматорском. Он произойдет в тот момент, когда в каком-нибудь глубоком забытом богом российском тылу в разгар лютой зимы окончательно и бесповоротно лопнут трубы магистральной теплотрассы.
3: И чинить их будет некому.
0: Именно. Внезапно окажется, что у государства нет ни денег, чтобы купить новые трубы, ни запчастей для насосов, потому что на них больше нет чипов, ни даже простых трезвых слесарей, чтобы спуститься в траншею и починить прорыв. Потому что все деньги, все ресурсы, ресурсы и все рабочие руки были бездумно и бездарно сожжены в так называемом поясе крепостей. Думай своей головой. До встречи.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
1: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
4: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
2: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
5: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
2: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
7: Я Юрчишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
2: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
8: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
2: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. Но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично. Иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
9: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
2: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
19: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
10: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет 1,5 месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна

0: прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025 Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
3: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
2: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
3: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
2: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
3: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
4: То есть это никогда это возможно.
3: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
2: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
3: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
5: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны,

0: те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами, и это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
1: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
3: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа. Потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 000 рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять 1 000 000 и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1500 000 рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала. Еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
4: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
5: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
4: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
6: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
4: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
7: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
4: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
9: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
4: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
10: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
4: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
11: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
4: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
12: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
4: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
13: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. и это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
4: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
4: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
14: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
4: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
13: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
4: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
15: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
4: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
16: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
4: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным ЗВН-кора, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
17: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
4: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
18: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
4: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
20: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
19: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
20: И никого не спрашивая.
19: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
20: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
19: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
20: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
19: На разработку российских чипов и процессоров, да.
20: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
19: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
20: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
19: Ну, допустим.
20: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
19: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
20: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
19: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка.
20: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, это стоимость чашки кофе на вынос.
19: Ну да.
20: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
19: Чтобы все просто привыкли.
20: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
19: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
20: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем 100% предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
19: Так, и как устроена механика?
20: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
19: Всего 10 дней?
20: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
19: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен, я везу партию, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
20: Абсолютно нормальная.
19: Получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
20: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
19: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
20: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
19: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
20: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
19: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
20: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы с сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
19: Так.
20: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку, например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
19: А, процент на процент.
20: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
19: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
20: Очень точное сравнение.
19: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
20: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
19: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
20: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
19: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. Потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
20: Абсолютно.
19: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
20: Ну да, для него это не проблема.
19: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
20: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
19: Вот.
20: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
19: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
20: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5 тысяч исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6 тысяч.
19: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
20: Да, стандартный набор.
19: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
20: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
19: Да, даже коммуникации с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
20: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
19: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
20: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
19: Да. Смартфон сегодня – это базовый инструмент социальной интеграции.
20: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
19: Логично.
20: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
19: Потому что альтернативы просто не существуют.
20: Именно.
19: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
20: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
19: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
20: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
19: В смысле?
20: Ну смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
19: Какие?
20: прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
19: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпорацией граждан, и публично направляют их в отрасль?
20: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
19: Чтобы не привлекать внимание.
20: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
19: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
20: Давай цифры.
19: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
20: Так.
19: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
20: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще нереализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
19: Да, логично.
20: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
19: 45%? Это же нереально.
20: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
19: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
20: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
19: Да.
20: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
19: Без шума и пыли.
20: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
19: Ну, типа, чтобы все смирились.
20: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентиль, повышая тариф для пополнения бюджета.
19: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
20: Да-да-да.
19: Или утилизационный сбор на автомобили. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
20: А во что это превратилось сегодня?
19: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
20: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5000 или 7000.
19: Обалдеть.
20: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
19: Да и им это выгодно в итоге.
20: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
19: Из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
20: Или к строительным материалам для ремонта.
19: Да, или к детским игрушкам, ведь демография — это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
20: Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
5: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
4: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
6: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
4: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
7: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
4: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
21: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенные авионика и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
1: То есть это никогда это возможно.
21: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Главные новости дня.
3: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
21: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
3: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025-м говорил, что поставки начнутся в 2026-м. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
21: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
3: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпаний достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
21: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
1: То есть это никогда это возможно.
21: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать.
3: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
21: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
8: Рост отчасти билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
3: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
22: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность – уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
9: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
22: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служат сценарии гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт

0: лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
1: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
0: Сейчас Эльвин Зязько остается в счастье, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
4: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой, Перемиловская высота, вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно, вот Брит отходит, общаюсь с местными жителями, да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
3: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
5: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
3: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
6: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью.

бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: возглавляет старший прапорщик, участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
7: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится последствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в «Адмирах».
8: Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать.
7: Где сыны Соловьева?
8: Сменили.
7: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
8: Нет,
7: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
5: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть, да, тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущееся поражение или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания, это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка, и все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза, это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите, вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды, да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее.
9: С практической и финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12-го аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня, и вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
5: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады среди безжизненных скал лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр, оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах. Духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна, руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет, будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да, и здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
11: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония, там России и русских только плохо, строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийское они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
6: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
12: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова и самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было, потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
13: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
1: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
14: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
1: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство с жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
15: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
1: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
16: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
1: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. Но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично. Иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
17: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
18: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партии. Проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента «Балтийский лоцман».
19: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе. Или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
0: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
20: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
0: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
20: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
21: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
20: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий, ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
22: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
20: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
20: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
23: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через два года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
24: да, и
23: они увеличат в три раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих четырех лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
5: Главные новости дня.
20: Трамп едет к Си. Пекин официально подтвердил дату визита президента США. В повестке встречи – Россия и Иран. Что задумал Трамп? Китай официально объявил дату визита Дональда Трампа с 13 по 15 мая. Сообщается, что президент США прибудет в Китай в среду вечером, а в четверг состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после которой лидеры посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
2: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
20: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
3: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
20: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только у «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с Роснефтью.
20: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
24: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
7: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что это эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
6: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
9: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже, что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить, потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица, она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично, что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения,

такая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники с той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился. После того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухнях. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то

0: показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
3: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
2: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
2: Юрий вынужден периодически уходить в Сочь, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
2: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алмейкевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
7: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
6: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
8: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
6: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
9: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
6: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
10: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров, и это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
6: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал «Лейб-Гусар» про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
12: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри не интересует, то все вполне логично и закономерно.
11: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
12: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство – путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
11: Военкор «Котенок» и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
13: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
14: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
6: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВН-кора, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
15: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
6: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
16: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
6: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
17: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общались с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
11: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
12: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противником. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель – выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
11: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
18: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
20: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавшие, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
19: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
21: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать? Нет, никак.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
3: Да, цифра просто дикая.
0: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор, но это катастрофический антирекорд.
3: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
0: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
3: Угу.
0: А здесь сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
3: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
0: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить. Потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
3: Да, там потери составили 81% за сутки.
0: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди и почему они так быстро заканчиваются?
3: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни. Плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
0: Люди с огромными долгами.
3: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
0: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и отличать гранату от камня.
3: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
0: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
3: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
0: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
3: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
0: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, ну, настоящая социальная катастрофа.
3: Абсолютная катастрофа.
0: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике. Но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
3: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
0: Из администрации президента.
3: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
0: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
3: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
0: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности на основе этих фальшивок, приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
3: Точная аналогия. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. Просто чтобы его не сняли с должности.
0: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которые российская армия на самом деле даже не контролирует.
3: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
0: То есть демография просто не сойдется?
3: Демография безжалостна. безжалостно. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
0: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
3: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
0: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия — это просто бесконечная масса брони.
3: О, да. Танковые клинья до Ла-Манша.
0: Да. Эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
3: Они врезаются в технологическую реальность 21 века. А в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
0: А на чем?
3: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
0: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
3: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
0: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
3: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
0: 60 километров? Ничего себе.
3: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места. В крышу, в мотор.
0: Поэтому гольф-кары — это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
3: Да. Билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
0: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы через Китай, через Казахстан.
3: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
0: Вот-вот, почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
3: Потому что сказки про чипы и стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
0: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
3: Да, это был сильный удар по доходам.
0: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
3: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
0: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
3: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
0: О развитии там вообще речи не идет.
3: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
0: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
3: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
0: Они получили затяжной позиционный тупик. Бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
3: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном – в образе силы.
0: Слушай, а как на это реагирует Кремль на системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся». увидимся.
3: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
0: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря Пескова 1 апреля 2026 года.
3: Символичная дата.
0: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и с серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
5: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
4: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
22: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
4: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
2: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала, капитальный ремонт кровли нам произведен.
4: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
7: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
4: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. Но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично. Иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
8: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет опять же сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
4: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: Thank you.
1: радио «Лента». Балтийский лоцман.
9: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет 1,5 месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, к которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
14: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
13: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025-м говорил, что поставки начнутся в 2026-м. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
14: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
13: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпаний достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
14: уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
6: То есть это и когда это возможно?
14: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
13: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
14: У нас к 30

0: В целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
1: Рост отчасти билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
0: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
3: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа. Потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 тысяч рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять 1 000 000 и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1 500 000 рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала, еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости.

0: Новости дня.
1: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
2: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
1: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
3: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
1: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
4: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
1: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседание Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
7: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
8: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
9: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
10: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают: это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
1: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
11: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
1: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
10: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
1: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
12: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
1: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
13: мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
14: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
15: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
17: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
16: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
17: И никого не спрашивая.
16: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
17: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
16: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
17: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
16: На разработку российских чипов и процессоров, да.
17: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
16: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
17: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
16: Ну, допустим.
17: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
16: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
17: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
16: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка.
17: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, это стоимость чашки кофе на вынос.
18: Ну да.
17: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
16: Чтобы все просто привыкли.
17: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
16: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
17: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем 100% предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
16: Так, и как устроена механика?
17: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
16: Всего 10 дней?
17: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
16: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен. Я везу партию, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
17: Абсолютно нормальная.
16: Получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
17: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
16: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
17: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
16: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
17: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
16: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
17: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
16: Так.
17: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку, например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
16: А, процент на процент.
17: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
16: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
17: Очень точное сравнение.
16: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
17: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
16: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
17: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
16: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. Потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
17: Абсолютно.
16: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
17: Ну да, для него это не проблема.
16: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
17: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
16: Вот.
17: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
16: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
17: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5 тысяч исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6 тысяч.
16: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
17: Да, стандартный набор.
16: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
17: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
16: Да, даже коммуникации с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
17: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
16: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
17: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
16: Да. Смартфон сегодня — это базовый инструмент социальной интеграции.
17: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
16: Логично.
17: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
16: Потому что альтернативы просто не существуют.
17: Именно.
16: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
17: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
16: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
17: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
16: В смысле?
17: Но смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
16: Какие?
17: Прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
16: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпорацией граждан, и публично направляют их в отрасль?
17: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
16: Чтобы не привлекать внимания?
17: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
16: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
17: Давай цифры.
16: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
17: Так.
16: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
17: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще нереализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
16: Да, логично.
17: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
16: 45%? Это же нереально.
17: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
16: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
17: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
16: Да.
17: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
16: Без шума и пыли.
17: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
16: Ну, типа, чтобы все смирились.
17: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентил, повышая тариф для пополнения бюджета.
16: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
17: Да-да-да.
16: Или утилизационный сбор на автомобили. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
17: А во что это превратилось сегодня?
16: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
17: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5000 или 7000.
16: Обалдеть.
17: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
16: Да и им это выгодно в итоге.
17: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
16: из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
17: Или к строительным материалам для ремонта.
16: Да, или к детским игрушкам, ведь демография – это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
17: Всем пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
2: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
1: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
3: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
1: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
4: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
1: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
18: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
19: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214 – Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещение, замещены авионика и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
20: То есть это никогда это возможно?
19: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
0: Главные новости дня.
21: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
19: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
21: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
19: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
21: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
19: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
20: То есть это никогда это возможно?
19: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
21: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
19: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
21: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
5: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
21: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
22: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность – уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
6: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
22: Очень просто. Как комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служат сценарии гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
11: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
1: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
10: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
1: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
12: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
1: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
7: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой, Перемиловская высота, вот люди пришли почтить память наших великих предков. В Ну, тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общаюсь с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
6: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
8: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель –

0: если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
3: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
2: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
4: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
2: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
5: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
2: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
6: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
2: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ

0: из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
2: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностей. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
3: Может, к сыну Соловьева еще вопрос задать.
2: Где сыны Соловьева?
3: Сменили.
2: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
0: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть. Да? Тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущееся поражение или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания. Это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка. И все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза, это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите, вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды, да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее. С практической и финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12 аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня. И вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио Лента.
5: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады среди безжизненных скал лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр, оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах, духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. Ой, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы. Все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваиваться новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
6: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ в союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийской они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
1: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
7: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
0: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
8: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварий получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
4: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
9: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
4: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
10: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
4: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
11: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
4: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
12: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
4: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
13: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки «Дома», скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
15: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И, может быть, что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
14: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
15: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
14: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
16: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
14: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий, ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
17: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
14: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радиолента. Прямая речь.
18: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
19: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через два года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
20: да, и
19: они увеличат в три раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих четырех лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
0: Главные новости дня.
14: Трамп едет к Си. Пекин официально подтвердил дату визита президента США. В повестке встречи – Россия и Иран. Что задумал Трамп? Китай официально объявил дату визита Дональда Трампа с 13 по 15 мая. Сообщается, что президент США прибудет в Китай в среду вечером, а в четверг состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после которой лидеры посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
21: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
14: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
22: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
14: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев,
2: Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только у «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью».
14: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
3: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
20: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
1: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
23: У нас
5: нашем характере есть все-таки такое, такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица, она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично, что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать под подъездом в открытую, буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом живут между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетел ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Этот

0: довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
3: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
2: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
2: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать...

0: мать-терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
1: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
0: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
4: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
3: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
5: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
3: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
6: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
3: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
7: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
3: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
8: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал «Лейб-Гусар» про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
9: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри не интересует, то все вполне логично и закономерно.
8: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
9: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
8: Военкор «Котенок» и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
10: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
11: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
3: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
12: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
3: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
13: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
3: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
8: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
14: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общаюсь с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
8: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
9: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель – выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
8: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
15: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
17: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавшие, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
16: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
18: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
20: Да, цифра просто дикая.
19: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор, но это катастрофический антирекорд.
20: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
19: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
20: Угу.
19: А здесь сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
20: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
19: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить. Потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
20: Да, там потери составили 81% за сутки.
19: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди и почему они так быстро заканчиваются?
20: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни. Плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
19: Люди с огромными долгами.
20: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
19: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и отличать гранату от камня.
20: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
19: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
20: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
19: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
20: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
19: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, ну, настоящая социальная катастрофа.
20: Абсолютная катастрофа.
19: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике. Но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
20: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
19: Из администрации президента.
20: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
19: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
20: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
19: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности на основе этих фальшивок, приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
20: Точная аналогия. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. Просто чтобы его не сняли с должности.
19: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которые российская армия на самом деле даже не контролирует.
20: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
19: То есть демография просто не сойдется.
20: Демография безжалостна. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
19: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
20: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
19: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия — это просто бесконечная масса брони.
20: О, да. Танковые клинья до Ла-Манша.
19: Да. Эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
20: Они врезаются в технологическую реальность 21 века. А в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
19: А на чем?
20: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
19: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
20: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
19: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
20: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
19: 60 километров? Ничего себе.
20: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места. В крышу, в мотор.
19: Поэтому гольф-кары — это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
20: Да, билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
19: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы через Китай, через Казахстан.
20: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
19: Вот-вот, почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
20: Потому что сказки про чипы из стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
19: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов, по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
20: Да, это был сильный удар по доходам.
19: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
20: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
19: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
20: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
19: О развитии там вообще речи не идет.
20: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
19: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
20: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
19: Они получили затяжной позиционный тупик. Бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
20: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном. в образе силы.
19: Слушай, а как на это реагирует Кремль на системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся».
20: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
19: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря Пескова 1 апреля 2026 года.
20: Символичная дата.
19: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и с серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на метр.
20: Слушай, ну это же классическая истерика от бессилия. Когда реально физическая сила иссякла, когда ты не можешь ничего сделать на земле, ты пытаешься компенсировать это максимально агрессивной, надутой риторикой.
19: Типа, отдайте нам то, что мы физически не способны у вас забрать.
20: Именно. Психологически это объяснимо, но политически это ловушка. Если мы делаем прогноз на ближайшие годы, коридор для политического маневра у российской власти сузился до ушка иголки.
19: Элиты это понимают.
20: Конечно, те самые люди, которые управляют финансовыми потоками, регионами, заводами, они же не дураки. Они начинают осознавать весь масштаб этого системного тупика. Власть не может признать необходимость оперативной паузы.
19: Потому что в парадигме диктатуры это будет означать слабость.
20: Да, признание провала, но у нее и нет никаких физических ресурсов для продолжения этого бессмысленного наступления. И что делают элиты в такой патовой ситуации?
19: Саботируют.
20: Да, в исторической перспективе такая ситуация неминуемо ведет к росту внутреннего саботажа. Аппарат начинает спасать сам себя. Они имитируют бурную деятельность, рисуют красивые отчеты, подписывают указы.
19: А на деле саботируют реальные решения, просто готовясь к моменту обрушения.
20: Точно.
19: Ну что ж, давай подводить итоги этого разбора. Мы препарировали тактику, технологию, экономику и вот этот трещащий политический фасад. К чему все это объективно идет в сухом остатке?
20: Если синтезировать все факты из тех документов, что у нас на столе, вывод звучит предельно жестко. Весенняя кампания 2026 года – это не просто локально проигранная битва. Это точка невозврата для всей системы.
19: То есть возврата к норме уже не будет?
20: Нет. Российское государство прямо сейчас платит жизнями сотен необученных людей за каждый квадратный километр руин. И параллельно, абсолютно безвозвратно, сжигает свое технологическое и экономическое будущее. Из этого штопора уже нет выхода в рамках текущей модели. Механизм сломан, и он перемалывает сам себя.
19: Знаешь, изучив все эти отчеты об остановленных штурмах, сгоревших китайских гольф-карах и судах между военными заводами, у меня крутится в голове одна очень циничная мысль.
20: Какая?
19: Возможно, настоящий финальный коллапс этой системы произойдет вовсе не от прорыва фронта в окопах под условным Краматорском. Он произойдет в тот момент, когда в каком-нибудь глубоком забытом богом российском тылу в разгар лютой зимы окончательно и бесповоротно лопнут трубы магистральной теплотрассы.
20: И чинить их будет некому.
19: Именно. Внезапно окажется, что у государства нет ни денег, чтобы купить новые трубы, ни запчастей для насосов, потому что на них больше нет чипов, ни даже простых трезвых слесарей, чтобы спуститься в траншею и починить прорыв. Потому что все деньги, все ресурсы и все рабочие руки были бездумно и бездарно сожжены в так называемом поясе крепостей. Думай своей головой. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
1: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
3: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
21: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
3: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство с жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
22: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
3: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
0: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
3: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
4: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
3: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
5: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек, и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, к которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это Физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025 Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
7: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
6: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
7: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
6: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
7: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
10: То есть это никогда это возможно.
7: Со следующего года, даже в этом году, первые машины уже сдали.
6: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
7: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
6: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание.

0: плохо для них, потому что это подрывает их репутацию, но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
1: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
3: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа. Потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 тысяч рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять 1 000 000 и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1 500 000 рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала, еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
4: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военные аналитики из Лондона

0: Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
1: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
0: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
2: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
0: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
3: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
0: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили. и результат налицо. Без особых усилий. Запретный плод сладок. От покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель. Список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
7: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
0: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
8: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
0: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
9: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
0: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
10: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
0: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзязько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
11: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
0: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
10: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план – и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
0: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
12: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
0: Сейчас Эльвин Дзязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
13: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным ЗФН Кора, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
14: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
15: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
0: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
17: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
16: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
17: И никого не спрашивая.
16: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
17: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
16: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
17: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
16: На разработку российских чипов и процессоров, да.
17: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
16: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
17: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
16: Ну, допустим.
17: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
16: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
17: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
16: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка.
17: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, это стоимость чашки кофе на вынос.
16: Ну да.
17: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
16: Чтобы все просто привыкли.
17: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
16: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
17: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем 100% предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
16: Так, и как устроена механика?
17: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
16: Всего 10 дней?
17: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
16: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен, я везу партию, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
17: Абсолютно нормальная.
16: Получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
17: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
16: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
17: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
16: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
17: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
16: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
17: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
16: Так.
17: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку. Например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
16: А, процент на процент.
17: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
16: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
17: Очень точное сравнение.
16: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
17: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
16: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
17: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
16: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. Потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
17: Абсолютно.
16: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
17: Ну да, для него это не проблема.
16: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
17: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
16: Вот.
17: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
16: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
17: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5 тысяч исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6 тысяч.
16: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
17: Да, стандартный набор.
16: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
17: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
16: Да, даже коммуникации с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
17: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
16: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
17: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
16: Да. Смартфон сегодня – это базовый инструмент социальной интеграции.
17: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
16: Логично.
17: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
16: Потому что альтернативы просто не существуют.
17: Именно.
16: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
17: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
16: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
17: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
16: В смысле?
17: Ну смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
16: Какие?
17: прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
16: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпораций и граждан, и публично направляют их в отрасль?
17: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
16: Чтобы не привлекать внимание?
17: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
16: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
17: Давай цифры.
16: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
17: Так.
16: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
17: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще нереализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
16: Да, логично.
17: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
16: 45%? Это же нереально.
17: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
16: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
17: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
16: Да.
17: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
16: Без шума и пыли.
17: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
16: Ну, типа, чтобы все смирились.
17: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентиль, повышая тариф для пополнения бюджета.
16: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
17: Да-да-да.
16: Или утилизационный сбор на автомобили. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
17: А во что это превратилось сегодня?
16: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
17: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5000 или 7000.
16: Обалдеть.
17: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
16: Да и им это выгодно в итоге.
17: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
16: Из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
17: Или к строительным материалам для ремонта.
16: Да, или к детским игрушкам, ведь демография — это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
17: Всем пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
1: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
0: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
2: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
0: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
3: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
0: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
18: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
19: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
20: То есть это... И когда это возможно?
19: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Главные новости дня.
21: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025 Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
19: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
21: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
19: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
21: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
19: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
20: То есть это... И когда это возможно?
19: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
21: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
19: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
21: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
5: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
21: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
23: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность – уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
22: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
23: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
8: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
0: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
10: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
0: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
12: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
0: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
9: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой, Перемиловская высота, вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно, вот Брит отходит, общаюсь с местными жителями, да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
22: Военкор-канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
11: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противником. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
22: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
23: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мирополь.

0: вот противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
3: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
2: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
4: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
2: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
5: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится. А глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
2: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
6: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
2: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
8: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления.

0: изменения, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим. Смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? Вконтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
1: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьева?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
1: Нет,
0: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть, да, тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущиеся поражения или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания. Это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка. И все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза, это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите, вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды, да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее. С практической финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа от каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12-го аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня. И вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
4: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады, среди безжизненных скал, лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр, оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах. Духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
5: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там о России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийская они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
2: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
6: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. Я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
7: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварий получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
8: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
9: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
8: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
10: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
8: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
11: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
8: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
12: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
8: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партии. Проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
13: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров «проклятым местом».
16: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
15: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
16: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
15: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
17: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
15: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
18: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
15: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
19: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
20: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
1: они
20: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
15: Трамп едет к Си. Пекин официально подтвердил дату визита президента США. В повестке встречи – Россия и Иран. Что задумал Трамп? Китай официально объявил дату визита Дональда Трампа с 13 по 15 мая. Сообщается, что президент США прибудет в Китай в среду вечером, а в четверг состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после которой лидеры посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
21: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
15: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
22: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
15: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только у «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью».
15: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
0: митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
4: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация, все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что это эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
1: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
5: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, Ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился. После того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевать. Но пока еще они об этом трут между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центры принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно?

0: каким-то значимым для украинцев знанием намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
3: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
2: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
2: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия.

0: гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал Лейб-Гусар про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
7: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри не интересует, то все вполне логично и закономерно.
6: Военкор, канал Старшие, да о том, что задумал Илон Маск.
7: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Старлинком с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
6: Военкор «Котенок» и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
8: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
9: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
10: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
11: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
12: Вот она тоже, памятник. Героям битв под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общались с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
6: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
7: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель – выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
6: Военкор Живов предупреждает – дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
13: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
15: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
14: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
16: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
18: Да, цифра просто дикая.
17: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор... Но это катастрофический антирекорд.
18: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
17: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
18: Угу.
17: А здесь... Сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
18: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
17: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить. Потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
18: Да, там потери составили 81% за сутки.
17: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди? И почему они так быстро заканчиваются?
18: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни. Плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
17: Люди с огромными долгами.
18: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
17: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и, отличать гранату от камня.
18: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
17: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
19: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
17: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
19: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
17: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, настоящая социальная катастрофа.
19: Абсолютная катастрофа.
17: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике, но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
18: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
17: Из администрации президента.
18: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
17: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
18: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
17: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности на основе этих фальшивок, приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
18: Точная аналогия. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. Просто чтобы его не сняли с должности.
17: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которые российская армия на самом деле даже не контролирует.
18: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
17: То есть демография просто не сойдется?
18: Демография безжалостна. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
17: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
18: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
17: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия – это просто бесконечная масса брони.
18: О, да. Танковые клинья де ла-манша.
17: Да. Эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
18: Они врезаются в технологическую реальность 21 века, а в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
17: А на чем?
18: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
17: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
18: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
17: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
18: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
17: 60 километров? Ничего себе.
18: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места. В крышу, в мотор.
17: Поэтому гольфкары – это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
18: Да, билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
17: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы и через Китай, через Казахстан.
18: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
17: Вот-вот, почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
18: Потому что сказки про чипы из стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
17: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
18: Да, это был сильный удар по доходам.
17: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
18: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
17: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
18: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
17: О развитии там вообще речи не идет.
18: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
17: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
18: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
17: Они получили затяжной позиционный тупик. Бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
18: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном – в образе силы.
17: Слушай, а как на это реагирует Кремль? На системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся».
18: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
17: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря Пескова 1 апреля 2026 года.
18: Символичная дата.
17: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и с серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на метр.
18: Слушай, ну это же классическая истерика от бессилия. Когда реальная физическая сила иссякла, когда ты не можешь ничего сделать на земле, ты пытаешься компенсировать это максимально агрессивной, надутой риторикой.
17: Типа, отдайте нам то, что мы физически не способны у вас забрать.
18: Именно. Психологически это объяснимо, но политически это ловушка. Если мы делаем прогноз на ближайшие годы, коридор для политического маневра у российской власти сузился до ушка иголки.
17: Элиты это понимают.
18: Конечно, те самые люди, которые управляют финансовыми потоками, регионами, заводами, они же не дураки. Они начинают осознавать весь масштаб этого системного тупика. Власть не может признать необходимость оперативной паузы.
17: Потому что в парадигме диктатуры это будет означать слабость.
18: Да, признание провала, но у нее и нет никаких физических ресурсов для продолжения этого бессмысленного наступления. И что делают элиты в такой патовой ситуации?
17: Саботируют.
18: Да, в исторической перспективе такая ситуация неминуемо ведет к росту внутреннего саботажа. Аппарат начинает спасать сам себя. Они имитируют бурную деятельность, рисуют красивые отчеты, подписывают указы.
17: А на на деле саботируют реальные решения, просто готовясь к моменту обрушения.
18: Точно.
17: Ну что ж, давай подводить итоги этого разбора. Мы препарировали тактику, технологию, экономику и вот этот трещащий политический фасад, к чему все это объективно идет в сухом остатке.
18: Если синтезировать все факты из тех документов, что у нас на столе, вывод звучит предельно жестко. Весенняя кампания 2026 года – это не просто локально проигранная битва. Это точка невозврата для всей системы.
17: То есть возврата к норме уже не будет?
18: Нет. Российское государство прямо сейчас платит жизнями сотен необученных людей за каждый квадратный километр руин. И параллельно абсолютно безвозвратно сжигает свое технологическое и экономическое будущее. Из этого штопора уже нет выхода в рамках текущей модели. Механизм сломан, и он перемалывает сам себя.
17: Знаешь, изучив все эти отчеты об остановленных штурмах, сгоревших китайских гольф-карах и судах между военными заводами, у меня крутится в голове одна очень циничная мысль.
18: Какая?
17: Возможно, настоящий финальный коллапс этой системы произойдет вовсе не от прорыва фронта в окопах под условным Краматорском. Он произойдет в тот момент, когда в каком-нибудь глубоком забытом богом российском тылу в разгар лютой зимы окончательно и бесповоротно лопнут трубы магистральной теплотрассы.
18: И чинить их будет некому.
17: Именно. Внезапно окажется, что у государства нет ни денег, чтобы купить новые трубы, ни запчастей для насосов, потому что на них больше нет чипов, ни даже простых трезвых слесарей, чтобы спуститься в траншею и починить прорыв. Потому что все деньги, все ресурсы, курсы и все рабочие руки были бездумно и бездарно сожжены в так называемом поясе крепостей. Думай своей головой. До встречи.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
21: В
0: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
20: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
21: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
20: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство с жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
22: Я Юрчишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
20: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
21: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
20: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
2: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
20: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партии. Проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? или принять участие в обсуждении проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025 Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
8: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
4: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
8: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
4: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
8: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
9: То есть это никогда это возможно.
8: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
4: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
8: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
23: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера

0: По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
2: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишь лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа, потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 тысяч рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять 1 000 000 и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1500 000 рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала, еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
3: Внутри

0: Самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
1: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
0: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
2: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
0: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
5: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
6: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
0: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
7: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
0: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
8: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
0: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
9: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
0: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
0: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
10: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
0: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
9: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
0: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
11: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
0: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
12: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
13: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
14: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
0: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
16: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
15: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
16: И никого не спрашивая.
15: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
16: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
15: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
16: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
15: На разработку российских чипов и процессоров, да.
16: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
15: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
16: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
15: Ну, допустим.
16: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
15: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
16: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
15: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка?
16: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, это стоимость чашки кофе на вынос.
15: Да.
16: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
15: Чтобы все просто привыкли.
16: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
15: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
16: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем стопроцентной предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
15: Так, и как устроена механика?
16: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
15: Всего 10 дней?
16: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
15: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен, я везу партию, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
16: Абсолютно нормальная.
15: Получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
16: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
15: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
16: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
15: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
16: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
15: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
16: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы с сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
15: Так.
16: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку, например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
15: А, процент на процент.
16: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
15: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
16: Очень точное сравнение.
15: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
16: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
15: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
16: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
15: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. Потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
16: Абсолютно.
15: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
16: Ну да, для него это не проблема.
15: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
16: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
15: Вот.
16: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
15: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
16: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5 тысяч исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6 тысяч.
15: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
16: Да, стандартный набор.
15: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
16: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
15: Да, даже коммуникации с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
16: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
15: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
16: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
15: Да. Смартфон сегодня – это базовый инструмент социальной интеграции.
16: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
15: Логично.
16: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
15: Потому что альтернативы просто не существуют.
16: Именно.
15: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
16: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
15: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
16: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
15: В смысле?
16: Ну смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
15: Какие?
16: Прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
15: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпораций и граждан, и публично направляют их в отрасль?
16: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
15: Чтобы не привлекать внимания?
16: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
15: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
16: Давай цифры.
15: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
16: Так.
15: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
16: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще нереализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
15: Да, логично.
16: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
15: 45%? Это же нереально.
16: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
15: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
16: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
15: Да.
16: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
15: Без шума и пыли.
16: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
15: Ну, типа, чтобы все смирились.
16: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентиль, повышая тариф для пополнения бюджета.
15: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
16: Да-да-да.
15: Или утилизационный сбор на автомобили. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
16: А во что это превратилось сегодня?
15: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
16: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5000 или 7000.
15: Обалдеть.
16: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
15: Да и им это выгодно в итоге.
16: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
15: Из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
16: Или к строительным материалам для ремонта.
15: Да, или к детским игрушкам, ведь демография — это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
16: Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
17: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
0: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
1: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
0: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
2: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
0: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
18: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
19: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня и мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
20: То есть это никогда это возможно.
19: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21
20: Треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Главные новости дня.
4: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
20: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
4: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
20: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
4: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
20: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
21: То есть это никогда это возможно.
20: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
4: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
20: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
22: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
4: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
6: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана и будем жить, поживать, до добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность – уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
5: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
6: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высшедолжностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
7: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
0: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
9: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
0: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
11: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
0: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
8: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой, Перемиловская высота, вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно, вот Брит отходит, общаясь с местными жителями, да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
5: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
10: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
5: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
6: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара –

0: Главные новости дня.
1: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
7: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила.

0: этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так: когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? Вконтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в «Агнерах».
1: Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьева?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть, да, тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущееся поражение или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания. Это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка. И все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза, это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите, вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды, да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее. С практической и финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12-го аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня. И вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
4: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады, среди безжизненных скал, лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр. Оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах, духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио Лента Самые важные высказывания дня. Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
5: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там о России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане. Тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийской они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
2: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
6: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
7: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
3: С сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
8: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама, у нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
3: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
9: Я Юрчишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала, капитальный ремонт кровли нам произведен.
3: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
10: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
3: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
11: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
3: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партии. Проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров «проклятым местом».
15: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
14: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
15: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
14: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
16: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
14: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
17: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
14: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
18: Радиолента. Прямая речь.
19: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
20: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошло инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
1: Да,
20: и они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
14: Трамп едет к Си. Пекин официально подтвердил дату визита президента США. В повестке встречи – Россия и Иран. Что задумал Трамп? Китай официально объявил дату визита Дональда Трампа с 13 по 15 мая. Сообщается, что президент США прибудет в Китай в среду вечером, а в четверг состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после которой лидеры посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
21: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
14: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
22: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
14: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только у «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью».
14: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
24: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
18: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
1: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация, все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
0: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
4: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете?
6: нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное, не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица, она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично, что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился. После того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. и показать, что вот мы сейчас уничтожаем центры принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара

0: пропустите ничего важного. Тайный советник. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
2: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
3: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
4: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия

0: эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алмейкевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: возглавляет старший прапорщик, участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал «Лейб-Гусар» про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
7: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри, не интересует, то все вполне логично и закономерно.
6: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
7: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Старлинком с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
6: Военкор «Котенок» и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
8: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
9: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
10: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
11: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
12: Вот она тоже, памятник. Героям битв под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот Брит отходит. Общаюсь с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
6: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
7: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учения «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
6: Военкор Живов предупреждает — дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
13: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
15: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
14: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
16: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
18: Да, цифра просто дикая.
17: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор... Но это катастрофический антирекорд.
18: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
17: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
18: Угу.
17: А здесь... Сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
18: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
17: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить. Потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
18: Да, там потери составили 81% за сутки.
17: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди? И почему они так быстро заканчиваются?
18: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни, плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
17: Люди с огромными долгами.
18: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
17: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и, отличать гранату от камня.
18: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
17: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
18: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
17: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
18: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
17: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, настоящая социальная катастрофа.
18: Абсолютная катастрофа.
17: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике. Но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
18: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
17: Из администрации президента.
18: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
17: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
18: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
17: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности, на основе этих фальшивок приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
18: Точные аналогии. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. Просто чтобы его не сняли с должности.
17: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которые российская армия на самом деле даже не контролирует.
18: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
17: То есть демография просто не сойдется.
18: Демография безжалостна. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
17: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
18: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
17: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия – это просто бесконечная масса брони.
18: О, да. Танковые клинья до Ла-Манша.
17: Да. Эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
18: Они врезаются в технологическую реальность 21 века. А в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
17: А на чем?
18: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
17: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
18: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
17: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
18: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
17: 60 километров? Ничего себе.
18: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места. В крышу, в мотор.
17: Поэтому гольф-кары – это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
18: Да. Билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
17: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы и через Китай, через Казахстан.
18: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
17: Вот-вот, почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
18: Потому что сказки про чипы из стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
17: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
18: Да, это был сильный удар по доходам.
17: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
18: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
17: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
18: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
17: О развитии там вообще речи не идет.
18: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
17: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
18: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
17: Они получили затяжной позиционный тупик. Бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
18: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном – в образе силы.
17: Слушай, а как на это реагирует Кремль на системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся».
18: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
17: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря Пескова 1 апреля 2026 года.
18: Символичная дата.
17: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и с серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на метр.
18: Слушай, ну это же классическая истерика от бессилия. Когда реально физическая сила иссякла, когда ты не можешь ничего сделать на земле, ты пытаешься компенсировать это максимально агрессивной, надутой риторикой.
17: Типа, отдайте нам то, что мы физически не способны у вас забрать.
18: Именно. Психологически это объяснимо, но политически это ловушка. Если мы делаем прогноз на ближайшие годы, коридор для политического маневра у российской...
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
19: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
1: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
20: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
1: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство с жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
21: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
1: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
0: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
1: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
2: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
1: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
22: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
4: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
3: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025-м говорил, что поставки начнутся в 2026-м. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
4: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
3: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
4: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
8: То есть это никогда это возможно.
4: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
3: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
4: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
9: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
3: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Криминальные новости.
10: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа. Потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 000 рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять миллион и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1,5 миллиона рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала. Еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.

0: Единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
1: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
0: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
2: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
0: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
3: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
0: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения процесса.

0: продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
3: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
2: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
4: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
2: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
5: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах. Это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
2: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
6: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают: это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
2: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
7: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
2: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
6: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
2: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
8: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
2: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
9: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
2: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
10: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
2: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
11: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
2: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
13: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
12: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
13: И никого не спрашивая.
12: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
13: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
12: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
13: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
12: На разработку российских чипов и процессоров, да.
13: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
12: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
13: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
12: Ну, допустим.
13: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
12: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
13: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
12: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка.
13: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, ну, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, ну это стоимость чашки кофе на вынос.
12: Ну да.
13: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Ну или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, ну, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
12: Чтобы все просто привыкли.
13: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, ну, типа, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
12: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Ну, как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
13: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем 100% предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
12: Так, и как устроена механика?
13: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
12: Всего 10 дней?
13: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
12: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен, я везу партию, ну скажем, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
13: Абсолютно нормальная.
12: Получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
13: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
12: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
13: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
12: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
13: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
12: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
13: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
12: Так.
13: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку. Ну, например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
12: А, процент на процент.
13: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
12: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
13: Очень точное сравнение.
12: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
13: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
12: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
13: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
12: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. Потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
13: Абсолютно.
12: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
13: Ну да, для него это не проблема.
12: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
13: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
12: Вот.
13: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
12: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
13: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5 тысяч исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6 тысяч.
12: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
13: Да, стандартный набор.
12: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
13: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
12: Да, даже коммуникации с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
13: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
12: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
13: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
12: Да. Смартфон сегодня – это базовый инструмент социальной интеграции.
13: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
12: Логично.
13: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
12: Потому что альтернативы просто не существуют.
13: Именно.
12: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
13: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
12: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
13: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
12: В смысле?
13: Ну смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
12: Какие?
13: прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
12: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпорацией граждан, и публично направляют их в отрасль?
13: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
12: Чтобы не привлекать внимание?
13: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
12: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
13: Давай цифры.
12: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
13: Так.
12: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
13: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще нереализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
12: Да, логично.
13: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
12: 45%? Это же нереально.
13: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
12: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
13: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
12: Да.
13: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
12: Без шума и пыли.
13: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
12: Ну, типа, чтобы все смирились.
13: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентил, повышая тариф для пополнения бюджета.
12: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
13: Да-да-да.
12: Или утилизационный сбор на автомобили. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
13: А во что это превратилось сегодня?
12: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
13: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5000 или 7000.
12: Обалдеть.
13: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
12: Да им это выгодно в итоге.
13: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
12: Из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
13: Или к строительным материалам для ремонта.
12: Да, или к детским игрушкам, ведь демография – это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
13: Всем пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
14: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
2: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
15: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
2: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
16: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
2: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
18: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенные авионика и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
19: То есть это никогда это возможно.
18: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены. И в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
20: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
18: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
20: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025-м говорил, что поставки начнутся в 2026-м. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
18: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
20: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
18: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
19: То есть это никогда это возможно.
18: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать.
20: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
18: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
20: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
0: Рост отчасти билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
20: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
22: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность – уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
21: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
22: Очень просто. Как комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служат сценарии гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
7: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
2: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
6: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
2: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
8: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
2: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
3: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой, Перемиловская высота, вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно, вот плит отходит, общаюсь с местными жителями, да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
21: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
4: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
21: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
22: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим. Смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? Вконтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
1: Можно к сыну Соловьёва еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьёва?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
1: Нет,
0: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть, да, тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущееся поражение или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры, даты,

0: между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8 – девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания. Это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка. И все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза – это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите, вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды, да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее. С практической и финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа от каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12-го аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня. И вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады, среди безжизненных скал, лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр, оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах. Духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна, руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет, будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да, и здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также возможны интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваиваться новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
4: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийская они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
3: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
5: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было, потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
6: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
0: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
7: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
0: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
8: Я Юрчишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала, капитальный ремонт кровли нам произведен.
0: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
7: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
9: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
10: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
9: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
11: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе. Или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
13: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
12: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
13: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
12: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
12: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий, ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
15: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
12: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
17: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще и не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
18: да, и
17: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
1: Главные новости дня.
16: Трамп едет к Си. Пекин официально подтвердил дату визита президента США. В повестке встречи – Россия и Иран. Что задумал Трамп? Китай официально объявил дату визита Дональда Трампа с 13 по 15 мая. Сообщается, что президент США прибудет в Китай в среду вечером, а в четверг состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после которой лидеры посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
19: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
16: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
20: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
16: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
21: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью».
16: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
2: митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет, просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
4: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что это эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
3: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
18: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, Ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить, потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица, она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично, что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился. После того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухнях. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне и, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение, какие образом, непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
7: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
6: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
8: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый компьютер.

0: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кышеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
4: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
3: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
5: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
3: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
6: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
3: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
7: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
3: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в

0: короткой форме. Смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал «Лейб-Гусар» про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
3: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри не интересует, то все вполне логично и закономерно.
2: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
4: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство – путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
2: Военкор «Котенок» и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
5: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
6: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
7: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
8: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
0: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
9: Вот она тоже, памятник. Героям битв под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общались с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
2: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
3: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
2: Военкор Живов предупреждает — дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
10: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
12: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
11: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
13: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
15: Да, цифра просто дикая.
14: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор, Но это катастрофический антирекорд.
15: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
14: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
15: Угу.
14: А здесь сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
15: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
14: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить. Потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
15: Да, там потери составили 81% за сутки.
14: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди и почему они так быстро заканчиваются?
15: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни. Плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
14: Люди с огромными долгами.
15: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
14: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и отличать гранату от камня.
15: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
14: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
15: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
14: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
15: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
14: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, ну, настоящая социальная катастрофа.
15: Абсолютная катастрофа.
14: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике. Но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
15: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
14: Из администрации президента.
15: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
14: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
15: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
14: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности, на основе этих фальшивок приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
15: Точная аналогия. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. Просто чтобы его не сняли с должности.
14: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которую российская армия на самом деле даже не контролирует.
15: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
14: То есть демография просто не сойдется?
15: Демография безжалостна. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
14: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
15: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
14: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия – это просто бесконечная масса брони.
15: О, да. Танковые клинья до Ла-Манша.
14: Да, эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
15: Они врезаются в технологическую реальность 21 века. А в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
14: А на чем?
15: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
14: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
15: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
14: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
15: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
14: 60 километров? Ничего себе.
15: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места – в крышу, в мотор.
14: Поэтому гольф-кары – это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
15: Да. Билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
14: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы и через Китай, через Казахстан.
15: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
14: Вот-вот. Почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
15: Потому что сказки про чипы из стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
14: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
15: Да, это был сильный удар по доходам.
14: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
15: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
14: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
15: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
14: О развитии там вообще речи не идет.
15: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
14: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
15: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
14: Они получили затяжной позиционный тупик. Бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
15: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном – в образе силы.
14: Слушай, а как на это реагирует Кремль на системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся».
15: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
14: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря царя Пескова 1 апреля 2026 года.
15: Символичная дата.
14: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на метр.
15: Слушай, ну это же классическая истерика от бессилия. Когда реально физическая сила иссякла, когда ты не можешь ничего сделать на земле, ты пытаешься компенсировать это максимально агрессивной, надутой риторикой.
14: Типа, отдайте нам то, что мы физически не способны у вас забрать.
15: Именно. Психологически это объяснимо, но политически это ловушка. Если мы делаем прогноз на ближайшие годы, коридор для политического маневра у российской власти сузился до ушка иголки.
14: Элиты это понимают.
15: Конечно, те самые люди, которые управляют финансовыми потоками, регионами, заводами, они же не дураки. Они начинают осознавать весь масштаб этого системного тупика. Власть не может признать необходимость оперативной паузы.
14: Потому что в парадигме диктатуры это будет означать слабость.
15: Да, признание провала, но у нее и нет никаких физических ресурсов для продолжения этого бессмысленного наступления. И что делают элиты в такой патовой ситуации?
14: Саботируют.
15: Да, в исторической перспективе такая ситуация неминуемо ведет к росту внутреннего саботажа. Аппарат начинает спасать сам себя. Они имитируют бурную деятельность, рисуют красивые отчеты, подписывают указы.
14: А на деле саботируют реальные решения, просто готовясь к моменту обрушения.
15: Точно.
14: Ну что ж, давай подводить итоги этого разбора. Мы препарировали тактику, технологию, экономику и вот этот трещащий политический фасад, к чему все это объективно идет в сухом остатке.
15: Если синтезировать все факты из тех документов, что у нас на столе, вывод звучит предельно жестко. Весенняя кампания 2026 года – это не просто локально проигранная битва. Это точка невозврата для всей системы.
14: То есть возврата к норме уже не будет?
15: Нет. Российское государство прямо сейчас платит жизнями сотен необученных людей за каждый квадратный километр руин. И параллельно, абсолютно безвозвратно, сжигает свое технологическое и экономическое будущее. Из этого штопора уже нет выхода в рамках текущей модели. Механизм сломан, и он перемалывает сам себя.
14: Знаешь, изучив все эти отчеты об остановленных штурмах, сгоревших китайских гольф-карах и судах между военными заводами, у меня крутится в голове одна очень циничная мысль.
15: Какая?
14: Возможно, настоящий финальный коллапс этой системы произойдет вовсе не от прорыва фронта в окопах под условным Краматорском. Он произойдет в тот момент, когда в каком-нибудь глубоком забытом богом российском тылу в разгар лютой зимы окончательно и бесповоротно лопнут трубы магистральной теплотрассы.
15: И чинить их будет некому.
14: Именно. Внезапно окажется, что у государства нет ни денег, чтобы купить новые трубы, ни запчастей для насосов, потому что на них больше нет чипов, ни даже простых трезвых слесарей, чтобы спуститься в траншею и починить прорыв. Потому что все деньги, все ресурсы, курсы и все рабочие руки были бездумно и бездарно сожжены в так называемом поясе крепостей. Думай своей головой. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
16: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
0: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
17: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
0: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство с жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
18: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
0: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
19: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
0: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
20: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателя, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
0: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партии. Проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
21: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
5: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
4: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
5: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
4: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
5: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
22: То есть это никогда это возможно.
5: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
4: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
5: У нас к 30 году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
6: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
4: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
7: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа. Потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 000 рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять миллион и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1,5 миллиона рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала. Еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
0: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо

0: Московский обозреватель. Скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
1: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
0: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
2: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
0: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
5: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что

0: Здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алмейкевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
3: На площади колонны филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Защитники Отечества в Республике Татарстан. Колонну возглавляет старший прапорщик, участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
2: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
4: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
2: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
5: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
2: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
6: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
2: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
7: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
2: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
6: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план – и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
2: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
8: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
2: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
9: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
2: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным ЗВН-коров, трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
10: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
2: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
11: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
2: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
13: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
12: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
13: И никого не спрашивая.
12: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
13: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
12: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
13: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
12: На разработку российских чипов и процессоров, да.
13: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
12: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
13: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
12: Ну, допустим.
13: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
12: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
13: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
12: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка.
13: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, ну, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, ну, это стоимость чашки кофе на вынос.
12: Ну, да.
13: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Ну, или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, ну, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
12: Чтобы все просто привыкли.
13: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, ну, типа, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
12: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Ну, как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
13: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем стопроцентной предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
12: Так, и как устроена механика?
13: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
12: Всего 10 дней?
13: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
12: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен, я везу партию, ну скажем, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
13: Абсолютно нормальная.
12: Получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
13: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
12: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
13: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
12: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
13: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
12: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
13: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы с сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
12: Так.
13: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку. Ну, например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
12: А, процент на процент.
13: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
12: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
13: Очень точное сравнение.
12: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
13: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
12: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
13: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
12: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
13: Абсолютно.
12: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
13: Ну да, для него это не проблема.
12: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
13: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
12: Вот.
13: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
12: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
13: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5000 исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6000.
12: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
13: Да, стандартный набор.
12: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
13: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
12: Да, даже коммуникации с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
13: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
12: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
13: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
12: Да. Смартфон сегодня – это базовый инструмент социальной интеграции.
13: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
12: Логично.
13: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
12: Потому что альтернативы просто не существуют.
13: Именно.
12: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
13: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
12: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
13: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
12: В смысле?
13: Ну смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
12: Какие?
13: Прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
12: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпораций и граждан, и публично направляют их в отрасль?
13: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
12: Чтобы не привлекать внимания?
13: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
12: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
13: Давай цифры.
12: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
13: Так.
12: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
13: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще нереализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
12: Да, логично.
13: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
12: 45%? Это же нереально.
13: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
12: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
13: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
12: Да.
13: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
12: Без шума и пыли.
13: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
12: Ну, типа, чтобы все смирились.
13: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентиль, повышая тариф для пополнения бюджета.
12: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
13: Да-да-да.
12: Или утилизационный сбор на автомобили. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
13: А во что это превратилось сегодня?
12: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
13: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5000 или 7000.
12: Обалдеть.
13: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
12: Да и им это выгодно в итоге.
13: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
12: Из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
13: Или к строительным материалам для ремонта.
12: Да, или к детским игрушкам, ведь демография — это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
13: Всем пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
14: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
2: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
15: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
16: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
17: Время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. Меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
2: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
18: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
2: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
6: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
2: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
20: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
1: Главные новости дня.
21: Следующая цель Армении – Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
22: На мой взгляд, было бы правильным, было бы...
0: и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
21: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
3: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
21: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
4: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
21: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
23: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
21: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
24: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
5: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
7: Владимир Путин.
5: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
7: Владимир Путин.
5: И третий раз.
7: Владимир Путин.
5: Учим китайский. Легко и весело.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор канал «Два майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
8: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
2: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
9: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата, «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
10: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
2: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
10: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
2: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
10: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
2: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
6: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
2: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
11: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
12: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
2: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
13: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
14: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
2: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
15: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
2: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
11: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
2: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Yeah. Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
17: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал, вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так,

0: Абсолютный дебилизм. Ну, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
1: Ну, научитесь имитировать.
0: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
1: Да.
0: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например, да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 13 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладиния этот аркан не означает физический конец. Он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяц эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициатива, это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила Иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и Луна у нас, знаки рыб, это добавляет дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации. В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия Иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода, а все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам

0: больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра — это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди видят существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что чупакабра — это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ – 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды, в сумерках, мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна, руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет, будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да, и здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
4: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, Это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
6: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
5: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
6: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
5: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
7: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
5: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
8: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
5: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за два года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал Беспрозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за два года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в три раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей. сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране – плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно. Просто случайность? Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание, 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма, а люди пусть в очередях на МРТ стоят по полгода с раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет. Метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили – и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику. А на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
12: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
11: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
13: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
11: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
14: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз.
11: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона – от 350 до 1000 долларов. Но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
15: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
11: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
17: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
18: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евгуров. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
16: Главные новости дня.
11: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
19: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
11: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
19: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
11: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
19: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
11: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
20: Мурманский, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
21: Учим китайский вместе!
22: Как сказать по-китайски? Учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
3: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
2: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
23: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И осознит, еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
24: И Европы, кстати, не будет.
23: В этом случае Европы не будет.
24: Но нам-то от этого легче.
23: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия — это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать под подъездом в открытую, буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите со сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
22: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
5: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
4: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
6: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
4: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
7: Ко мне подходили два агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
4: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Переломный момент СВО. Впервые за три года инициативы.

0: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
1: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
2: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
1: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
3: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
1: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
6: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в 374 миллиона долларов. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе, не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
5: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
7: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не

0: подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
1: Дух Анкориджа – все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
2: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму $374 миллиона. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
5: Трассу режут, тыла больше нет.
4: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
6: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
4: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
0: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
4: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
7: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем, а теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
4: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
8: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Приднестровье под угрозой. Военкор подобный о том, что задумала Украина.
5: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
1: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
9: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
10: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
11: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива об ослаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали историю, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, мотивы. Они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов, потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
13: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ну, ломает вообще все классические военные концепции.
12: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
13: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
12: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
13: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
12: Ага.
13: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
12: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
13: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
12: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
13: Через гражданские сети?
12: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
13: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
12: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
13: Вот именно! Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
12: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
13: Ага, выстрел себе в ногу.
12: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
13: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
12: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
13: Я неуязвимы для современного рэба.
12: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
13: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
12: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
13: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
12: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
13: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
12: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
13: то теперь фокус сместился на обеспечение.
12: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
13: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
12: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3:1. Теперь 1:2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
13: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
12: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
13: А, двигатель же горячий.
12: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
13: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
12: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
13: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа «Волнореза», они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
12: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
13: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
12: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
13: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
12: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
13: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
12: Ага.
13: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
12: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
13: Разрыв почти в 10 раз.
12: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
13: А у обычного снаряда?
12: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
13: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
12: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
13: Панцирь захлебывается от количества целей.
12: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
13: А вторая причина?
12: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон — 500 баксов.
13: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку? Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
12: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина — физикообнаружение.
13: Слепые зоны радаров?
12: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. а современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
14: И летит, наверное, очень низко.
12: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
14: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
12: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
14: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
12: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
14: А набор?
15: И качество подготовки падает.
14: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
15: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
14: Ужас. А техника?
15: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
14: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
15: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе, в, цитирую, «тактический маневр».
14: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
15: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
14: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
15: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
14: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
15: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
14: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
15: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
14: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
15: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
14: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
15: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
14: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
15: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
14: Пока.
16: Радио Лента. 15:57 АМ.
17: Военный адвокат.
18: Доброго времени суток всем слушателям и читателям. Сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению вопроса военнослужащих, которые находятся на СВО. Ко мне обратился военнослужащий с вопросом по поводу содержания военнослужащих, не заключивших контракт. В целях безопасности имена и подразделения я не называю. Геннадий Петрович, какая ответственность командира воинской части в Донецке за содержание солдата, который не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации? Командир воинской части несет ответственность за содержание и действия военнослужащих, находящихся под его командованием, в том числе и за тех, кто не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны. Если в воинской части в Донецке либо в другом регионе находится солдат, который не заключил контракт, но при этом содержится в части или участвует в боевых действиях, ответственность командира может быть следующей. Во-первых, нарушение законодательства. Военнослужащий, который не заключил контракт, по закону не должен привлекаться к участию в боевых действиях или содержаться в воинской части в качестве контрактника. В случае выявления подобных нарушений командир части может быть привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий или за другие нарушения законодательства. Это может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения или даже уголовное преследование. Во-вторых, административная ответственность. Если в ходе проверки будет установлено, что командир допустил нарушения, связанные с незаконным содержанием военнослужащих, не заключивших контракт, он может быть подвергнут административным санкциям. Это может включать штрафы, выговора или другие меры воздействия со стороны вышестоящего командования. В-третьих, уголовная ответственность. В случае, если действия командира привели к серьезным последствиям, например, к гибели или тяжелому ранению военнослужащего, который не должен был участвовать в боевых действиях, командир может понести уголовную ответственность за свои действия или бездействие. Это может включать статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, такие как превышение должностных полномочий или неисполнение обязанностей по службе. И, в-четвертых, моральная и материальная ответственность. В некоторых случаях, если незаконные действия командира привели к причинению вреда военнослужащему или его семье, возможно предъявление исков о возмещении материального и морального ущерба. Командир обязан действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и военными уставами в том числе, обеспечивая законное содержание и действия всех военнослужащих. Если солдат не заключил контракт, он не может быть привлечен к обязанностям, предусмотренным для контрактников, и командир должен обеспечить выполнение этого правила. Но все-таки следует помнить, что каждая ситуация отдельная и требует тщательного изучения. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость? Работ. Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
17: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
16: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
19: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
16: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
20: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
2: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
21: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
2: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за два года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за два года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример – Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны. Но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме. Тратят миллиарды на развлечения. и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
22: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
4: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
0: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
6: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
7: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
1: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
0: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
9: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему они разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
5: Криминальные новости.
24: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы, перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за сходство с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобили и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
22: Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали

0: процентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
1: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
2: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
3: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
4: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
1: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
5: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
1: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
6: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
1: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
8: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
9: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса.

0: Дайте мне фотографию. А, вот это тоже, тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум, график, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
3: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
2: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
4: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
2: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
5: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
2: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Солдатская почта.
2: Мы не пушечное мясо, а покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
6: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
2: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
6: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
2: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
6: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
2: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
7: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
2: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
8: Трассу режут, тыла больше нет.
2: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
9: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
2: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
10: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
2: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
11: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
2: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
13: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры.
12: Ага.
13: Он заявил, что за последние 3 года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
12: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
13: Впечатляет, конечно.
12: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
13: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление-то выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
12: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
13: Согласна.
12: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
13: Отличный вопрос.
12: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
13: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
12: Безусловно.
13: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, она уже не отражает масштабов проблемы.
12: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
13: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
12: Так, интересно.
13: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
12: Угу. А пассажирские вагоны?
13: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
12: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
13: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
12: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
13: Да, медиана намного показательнее.
12: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
13: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
12: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
13: Разрыв просто колоссальный.
12: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
13: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
12: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
13: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
12: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
13: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
12: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
13: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
12: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
13: Звучит невероятно.
12: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
13: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
12: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
13: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
12: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
13: Давай, попробуй.
12: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
13: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
12: То есть с учетом инфляции.
13: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
12: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
13: Да, все верно.
12: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
13: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
12: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
13: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
12: Логично.
13: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
12: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
13: Да.
12: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
13: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
12: Грубо говоря, это просто бег на месте.
13: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
12: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
13: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
12: Которая сдерживает общий индекс.
13: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
12: Жесть.
13: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
12: То есть Когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
14: Конечно.
12: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
14: Серьезно?
12: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
14: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
12: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
14: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
12: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
14: Какое?
12: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
14: А, это важный момент.
12: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
14: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
12: А почему тогда?
14: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
12: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
14: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
12: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
14: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
12: Свободных рабочих рук просто нет.
14: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
12: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
14: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
12: Так.
14: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
12: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
14: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
12: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
14: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
12: Оборонка.
14: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
12: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
14: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
12: Ничего себе.
14: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
12: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
14: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
12: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
14: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
12: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
14: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
12: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
14: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
12: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
14: Согласна.
12: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
14: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
12: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
14: Интересно.
12: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
14: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
12: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
14: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
12: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
14: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
12: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
14: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
12: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
15: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
2: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
16: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
17: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
18: Время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать электрический с***. списала от меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
2: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
3: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
2: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
7: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
2: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
20: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
1: Главные новости дня.
21: Следующая цель Армения – Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
22: На мой взгляд, было бы правильным, было бы... И по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
21: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
23: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
21: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
0: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
21: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
4: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
21: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
24: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
25: Учим китайский вместе!
26: Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
27: Владимир Путин.
26: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
27: Владимир Путин.
26: И третий раз.
27: Владимир Путин.
26: Учим китайский. Легко и весело.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката.
1: на линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор «Канал 2 Майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
8: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
2: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
9: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
10: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
2: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
10: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
2: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
10: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
2: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
7: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
2: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
12: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
13: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
12: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
8: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
12: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
14: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ.
25: Главные новости дня.
2: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
3: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
2: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
15: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
2: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
13: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
2: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
17: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц. Но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
0: Ну, научитесь имитировать.
17: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
0: Да.
17: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например, да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не

0: астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 13 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладиния этот аркан не означает физический конец. Он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяце эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициатива, это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила Иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и Луна у нас в знаке Рыб, это добавляет дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации. В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия Иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода, а все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра – это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди

0: среде существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что Чупакабра — это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы Чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ. 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды в сумерках мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. и переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также возможны интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
4: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
6: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
5: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
7: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
5: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
8: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
5: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
9: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
5: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за два года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за два года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в три раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост – плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране – плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример – Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно, но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановит. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
12: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
11: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
13: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
11: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
14: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз.
11: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
15: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
11: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
17: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
11: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
18: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
11: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
18: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу, и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
11: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
18: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом.
11: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
19: Мурманский, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
20: Учим китайский вместе!
21: Как сказать по-китайски? Учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
22: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
3: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
0: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех, четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
2: И Европы, кстати, не будет.
0: В этом случае Европы не будет.
2: Но нам-то от этого легче.
0: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать, как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказом о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. и оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухне. И, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Все, наступление, все не то что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, кстати, это вообще полное кино. Это господин Белоусов, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
21: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
8: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
7: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
9: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
7: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
24: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
7: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
25: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
5: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
25: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают,

0: и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
1: Дух Анкориджа все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
2: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму $374 миллиона. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
5: Трассу режут, тыла больше нет.
4: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
6: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
4: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
0: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
4: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
7: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся «Хорнеты». Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
4: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне

0: не затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭБ, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
4: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
2: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
5: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
6: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
7: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни, а где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов, потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
9: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ну, ломает вообще все классические военные концепции.
8: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
9: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
8: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
9: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
8: Ага.
9: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
8: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
9: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
8: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
9: Через гражданские сети?
8: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
9: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
8: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
9: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
8: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
9: Ага, выстрел себе в ногу.
8: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
9: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
8: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
9: Я неуязвимы для современного РЭБа.
8: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
9: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
8: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
9: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
8: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
9: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
8: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
9: то теперь фокус сместился на обеспечение.
8: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
9: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
8: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3:1. Теперь 1:2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
9: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
8: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
9: А, двигатель же горячий.
8: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
9: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
8: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
9: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
8: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
9: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
8: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
9: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
8: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
9: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
8: Ага.
9: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
8: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
9: Разрыв почти в 10 раз.
8: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч — это около 5000 высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
9: А у обычного снаряда?
8: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
9: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
8: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
9: Панцирь захлебывается от количества целей.
8: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
9: А вторая причина?
8: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
9: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку? Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
8: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физика обнаружения.
9: Слепые зоны радаров?
8: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
9: И летит, наверное, очень низко.
8: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
9: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
8: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
9: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
8: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
9: А набор?
8: И качество подготовки падает.
9: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
8: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
9: Ужас. А техника?
8: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
9: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
8: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
9: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
8: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
9: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
8: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
9: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
8: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
9: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
8: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
9: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
8: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
9: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
8: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
9: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
8: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
9: Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ.
6: Военный адвокат.
10: Доброго времени суток всем слушателям и читателям. Сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению вопроса военнослужащих, которые находятся на СВО. Ко мне обратился военнослужащий с вопросом по поводу содержания военнослужащих, не заключивших контракт. В целях безопасности имена и подразделения я не называю. Геннадий Петрович, какая ответственность командира воинской части в Донецке за содержание солдата, который не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации? Командир воинской части несет ответственность за содержание и действия военнослужащих, находящихся под его командованием, в том числе и за тех, кто не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны. Если в воинской части в Донецке либо в другом регионе находится солдат, который не заключил контракт, но при этом содержится в части или участвует в боевых действиях, ответственность командира может быть следующей. Во-первых, нарушение законодательства. Военнослужащий, который не заключил контракт, по закону не должен привлекаться к участию в боевых действиях или содержаться в воинской части в качестве контрактника. В случае выявления подобных нарушений командир части может быть привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий или за другие нарушения законодательства. Это может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения или даже уголовное преследование. Во-вторых, административная ответственность. Если в ходе проверки будет установлено, что командир допустил нарушения, связанные с незаконным содержанием военнослужащих, не заключивших контракт, он может быть подвергнут административным санкциям. Это может включать штрафы, выговора или другие меры воздействия со стороны вышестоящего командования. В-третьих, уголовная ответственность. В случае, если действия командира привели к серьезным последствиям, например, к гибели или тяжелому ранению военнослужащего, который не должен был участвовать в боевых действиях, командир может понести уголовную ответственность за свои действия или бездействие. Это может включать статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, такие как превышение должностных полномочий или неисполнение обязанностей по службе. И, в-четвертых, моральная и материальная ответственность. В некоторых случаях, если незаконные действия командира привели к причинению вреда военнослужащему или его семье, возможно предъявление исков о возмещении материального и морального ущерба. Командир обязан действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и военными уставами в том числе, обеспечивая законное содержание и действия всех военнослужащих. Если солдат не заключил контракт, он не может быть привлечен к обязанностям, предусмотренным для контрактников, и командир должен обеспечить выполнение этого правила. Но все-таки следует помнить, что каждая ситуация отдельная и требует тщательного изучения. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость? Работ. Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
11: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
0: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
12: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменяется. изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
0: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
4: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
0: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
13: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
0: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. – По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц.
15: И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады — это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
18: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
17: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
19: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
17: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
20: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
17: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. А затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
21: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
17: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
24: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
25: Криминальные новости.
26: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы раза перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за сходство с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобили и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
22: Главные новости дня.
0: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
2: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
0: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
3: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
5: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
6: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
0: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
4: Отчет Новака. Это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
0: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
7: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.

0: празднования дня.
1: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
2: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилс. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья, сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
5: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы у России.

0: просто не осталось безопасных зон для ротации.
1: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
2: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
1: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
3: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
1: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Солдатская почта.
1: Мы не пушечное мясо, а покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
5: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
1: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
5: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
1: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
5: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
1: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
6: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
1: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 AM.
7: Главные новости дня.
1: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
8: Трассу режут, тыла больше нет.
1: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
0: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
1: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
9: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
1: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
10: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
1: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
12: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
11: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
12: Впечатляет, конечно.
11: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
12: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
11: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
12: Согласна.
11: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
12: Отличный вопрос.
11: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
12: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
11: Безусловно.
12: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
11: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
12: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
11: Так, интересно.
12: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
11: Угу. А пассажирские вагоны?
12: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
11: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
12: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
11: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
12: Да, медиана намного показательнее.
11: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
12: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
11: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
12: Разрыв просто колоссальный.
11: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
12: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
11: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
12: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
11: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
12: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
11: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
12: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
11: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
12: Звучит невероятно.
11: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
12: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
11: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
12: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
11: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
12: Давай, попробуй.
11: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
12: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
11: То есть с учетом инфляции.
12: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
11: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый 3-летний период. Отсчет же идет с 2023 года.
12: Да, все верно.
11: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
12: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
11: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы?
12: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
11: Логично.
12: И в итоге за три года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
11: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
12: Да.
11: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
12: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
11: Грубо говоря, это просто бег на месте.
12: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
11: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
12: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
11: Которая сдерживает общий индекс.
12: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
11: Жесть.
12: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
11: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
12: Конечно.
11: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
12: Серьезно?
11: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
12: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
11: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
12: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
11: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
12: Какое?
11: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
12: А, это важный момент.
11: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
12: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
11: А почему тогда?
12: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
11: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
12: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
11: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
12: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
11: Свободных рабочих рук просто нет.
12: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
11: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
12: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
11: Так.
12: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
11: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. идеально.
12: Да, но есть ведь один сектор

0: инфляционные издержки этого процесса.
1: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
0: Согласна.
1: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
0: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
1: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
0: Интересно.
2: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
0: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
2: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
0: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
2: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
0: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
2: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
0: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
2: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
5: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
4: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
6: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
7: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
8: Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
4: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
9: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая

0: морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
1: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
2: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
1: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
5: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
3: Главные новости дня.
6: Следующая цель Армения – Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
7: На мой взгляд, было бы правильным, было бы... И по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
6: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
8: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
6: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгьер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
9: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
6: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. А затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
10: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
6: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
11: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
3: Учим китайский вместе!
12: Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
13: Владимир Путин.
12: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
13: Владимир Путин.
12: И третий раз.
13: Владимир Путин.
12: Учим китайский легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор канал «Два майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
15: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
14: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
16: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
17: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
1: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
17: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
1: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
17: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
1: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
2: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными – ресурс очень ограниченный.
1: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
18: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
14: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
19: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
14: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
20: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
0: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
1: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
21: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
1: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
18: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
1: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
22: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
23: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините. Ну вот абсолютно. Вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
5: Ну, научитесь имитировать.
23: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
5: Да.
23: То есть там сидит какая-то морда отъета за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 13 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладини этот аркан не означает физический конец. Он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяце эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициатива, это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила Иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и луна у нас в знаке рыб, это добавляет дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации. В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия Иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода, а все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести вести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра – это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди видят существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что чупакабра – это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ. 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды, в сумерках, мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна, руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет, будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да, и здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
6: Я не думаю, что это реально. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, Это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
8: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
4: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
9: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
4: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологий через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
10: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
4: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
11: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
4: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране – плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни.
13: не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны, а больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются, и человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя...